глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, придут ранние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

They are talking, they engaging, lucky fucking. Lucky пока не валю фунивку. Пока налягиваю. Поклюкива по повинданту. А пока я клюту и клямку. Винганов.

Вот так он винно по фотографии на фильме и на волне Ляги-Валеги. Но это пока я начинаю по повиданту по клюке. Фильм будет первая по повиданту. Лянетки. О, тебе. Я принимаю вафи в кафике. Киляки мне лики на фофенина. И я фанвоки им приму.

Вот такая поводная песня, а к ней все влюблены. А мы на ранней войне и на ноги любви. Пока не покутиться, тик снифки скипрем-бреме улетки. Пока я с вами одна, заказывайте песни свои, а я хочу купить за ноги в осенний кутанец такую песню «Перемены так красиво». Поет мод. Ви меня слушайте на ляне войки и на ноги любви.

Вот такая вот пельмени так красиво. Может, а я приветствую. Всех, кто находится с нами на реке Валики и на ноги любви. А я передаю микрофончик Леонту. Подключайся и принимай микрофончик.

Я не покупаю, наверное, какие-то проблемы фильм капобикину куда тогда это у нас будет Фрита Гренаки Любовь Флюфаим и Нафредаимфа Клюкими Капофикинами.

Вот такая повода пифлин, а в маме я и Данто. Дана, привет. Вот такая повода пифлин. Геннадий Любов. А я тебе передаю микрофончик, принимай.

И всем привет, мои дорогие радиослушатели, друзья, всем те, кто подключился на Радио Лидер, те, кто нас слушает. С вами в эфире диджей Данчо и диджей Прекрасное Нежное Солнышко. У меня по техническим причинам не получилось сразу зайти, потому что немножко подводит компьютер, бывает это такое. Я от себя поставлю трек «Белая черемуха весны», Кристина Соколова и группа «Русский стиль». Так что слушаем. И также напомню то, что нас слышат сейчас две радиостанции. Это радио «Ночь любви» и радио «Лидер». Так что принимайте.

Это был трек в исполнении Кристины Соколовой и группы «Русский стиль». Белая черемуха весны, а я передаю тебе микрофон. Нежное солнышко, принимай и ставь замечательную композицию.

0: Вот такая погода пекла, а у меня пока ВК-веков нету. И это была Виктория Ленека, певня Гефи. А теперь передаю микрофончик Гефену Дарке и скажи, как это текстовое. А пока будем играть певнам, а я пойду искать новые каповики, понимаешь?
1: Этот трек был очень классным, спасибо тебе большое. А я тем временем поставлю кавер в своем исполнении. Песня называется «Север, Север». Так что слушаем. Вот, но я мог бы другой кавер поставить, но так как того человека, для кого нужно было поставить этот кавер, нету сейчас. Поэтому поставлю пока другой свой кавер. Вот. Который «Север, Север». Поэтому слушаем.

0: Это был трек «Север-Север», кавер в моем исполнении, а я пошел искать очередной классный музыкальный трек, а пока передаю слово тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Я хочу повторить, лёг острова по имени Светлана. Специально для тебя. Принимай. И для всех.

0: Вот такая песня повыдала весна по имени Светлана. Лёг расстояла, а я тем временем передаю дверь за... Данто, принимай. Микрофончик.
1: А у меня тем временем наготове замечательный музыкальный трек в исполнении исполнителя Увар. Один из его новых треков называется «Не спится». И эту песню я ставлю специально для нежного солнышка. Принимай.

0: я тем временем передаю слово тебе, нежное солнышко. Скажи, как тебе этот трек? Лично мне он очень сильно зашел. Я его услышал еще много раз, слышал в ТикТоке. Еще искал этого исполнителя, потому что там было не написано, кто поет. А потом в итоге мне попалось официальное видео от этого исполнителя. И я уже нашел данный трек, поэтому надеюсь, этот трек понравился тебе, и скажу так, то что в его исполнении, скорее всего, я поставлю еще один трек попозже. Вот, найти только надо. А я передаю слово тебе, нежное солнышко, принимай.
1: Мне этот трек зашел. Окей, классный трек. А я тем временем подавлю трек Евгеньева Пукеева. И называется этот трек «Ты не со мной». Окей, дуфенний трек. Поставлю своим его.

Вот такая повонькая песня Евгеньева. Покелева, каповики не со мной, и кови, как этот тик, а я тем временем передаю микрофончик тебе и помню тебе ангитрик, оки халюфи. А пока я тебе передаю. Ставь халюфи трек и кови, как эта песня тебе.

А у меня тем временем на готове трек «Радио Малышка» Аника Долинских. Я его ставлю уже в эфир для всех тех, кто любит. Так что принимайте.

0: Это была Аника Долинских, радио «Малышка». А я передаю тебе слово, нежное солнышко. Микрофон принимай. А я пока пойду добавлю интересный трек в плейлист.
1: Певна фотоволь, принимай, певна, пальфи, фай, как тебе.

0: Вот такая пифлина помытая, фотофоль, ляф-ляф, Елакимов, Питер Ладья, Данто, принимай микрофончик. А я полюю, как оки вами такие не такие. В вами Гевендату и Гевель не в телефоне в ком. Принимай и кови, как этот трек тебе.
1: А у меня тем временем есть для вас очень замечательный трек. Так что «Нежное солнышко, принимай», прозвучит он тоже для тебя. Ну, вообще для всех радиослушателей. Трек называется «Душа Растамана» в исполнении исполнителей X-Life и девушку, вот, к сожалению, не выговорю, как ее зовут, X-Life. Вот. Поэтому...

0: Это был хит X-Life, Душа Растамана. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Гонки хорошие, спасибо, мне понравится. А ярким временем подаю песню «Философ Кульфом Бори». Не могу верить, говорит, кто поет, принимайте. От меня специально для Данто. Вот такой трек в Аминтакине.

0: Bota carinha pra ventanha. Pena. Vinou essas coisas. Boi. Pitana. Pitana. Deia. Dan. Tom. A fita pílula. Microfone. Que... Tanto bem mais e café caca et teco.
1: Спасибо большое тебе за такой классный музыкальный трек. А у меня тем временем есть трек для всех слушателей. Также напоминаю то, что нас слушает радио «Ночь любви» и радио «Лидер». И для всех слушателей я подготовил трек в исполнении группы «Валдай». Трек называется «Вера мне не верила». Не цел...

Это был Валдай. Вера мне не верила. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и включай что-нибудь замечательное.

0: Так что нежно нас, солнышко, принимай.
1: Грубомифель. Каповикель. Таник. Лето. Питала для тебя и для всех.

Vatican. Ты по фотографии, да не это группа Мифей, а теперь передаю микрофончик тебе, Данто. И кофе, как и эту тебе принимай, а я пойду искать. Добавили его один трек, который мне нравится.

А у меня тем временем для вас подготовил я летний трек. Называется «Хоми лето». Почему я его подготовил? Потому что мы уже все ближе и ближе приближаемся к лету. Но лично у меня на улице погода уже летняя, 32-31 градус показывает, поэтому как-то так. Также еще хочу я вам сказать то, что для меня было неожиданно то, что, по крайней мере, я вчера был на радио, и мне даже прилетели уже заказы до эфира, то есть когда я не был даже в эфире, мне уже написали, какие треки поставить, но я их пока ставить не буду, потому что от того человека, кто у меня заказал эти треки, точнее заказала, ее на данный момент нету на сайте. Поэтому я очень рад, то, что мне даже иногда заказывают до эфира, потому что есть время найти треки, это вообще хорошо. Вот. А я тем временем включу трек, дам вам немного летнего вайба. Лето снаружи, лето внутри. Хоми.

0: Вот такой вот летний трек прозвучал, а я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай и ставь замечательную композицию.
1: Вот крутить на всю в тобой певну, католики гели Притана Дремена Данаена. Мне этот трек очень понравился. Кофелек я не знаю, фифля. Ну, кофейка я подаю этот трек по фрифорит.

0: Вот такая пепельна. Да наивно, да я кафика. Я думаю, она нас слифает. И у FIFA я такой вамитакини трек. А я тем временем передаю тебе микрофончик. Да, да, принимай.
1: А я тем временем выполню поступивший мне музыкальный заказ от пользователя с ником Сэр. Песня «Три танкиста». Ну, он не уточнил исполнителя у меня, поэтому я поставлю версию в исполнении певицы Алсу «Три танкиста», так что слушай.

А я хотел крутить. Группа Весна. Ой, группа Вирус. А на улице Весна. Слушаем. На финдаляндере слушатели.

0: Hi, Happy here. Giving you that microphone check. Вот такая повытая пифна, а на улице вифна группа вилов для всех флифакелей. У нас малом времени отдали по две пифни. По одной повторим и будем плясать с нами. С вами. Принимай.
1: Все верно. Правильно ты сказала. Время у нас осталось мало. Я успею поставить одну песню. Ну и ты тоже после меня успеешь. Также я напомню то, что вы также меня услышите в 22:00 сегодня. Но это, если что, возможно, потому что у меня начали ограничивать интернет, и поэтому, возможно, то, что я не смогу выйти. Но это посмотрим. Я надеюсь, то, что сегодня ограничивать не будут интернет, и я спокойно выйду. Вот, а я тем временем ставлю трек «Русская водка» в исполнении Вики Цыгановой. Так что слушаем.

Это был трек «Русская водка» Вики Цыгановой. А я со всеми на данный момент прощаюсь, но не говорю до свидания, я говорю до новых встреч. Сегодня еще услышимся. Спасибо всем тем, кто заказывал треки, кто был с нами. Огромное большое спасибо. Вот. Но также напомню то, что вечером я обязательно поставлю. Надеюсь, то, что те, кто у меня заказали песни, они придут. И для них я вечером обязательно поставлю. Поэтому принимай, нежное солнышко, микрофон.

запрыгивая и хартусковой. Подтаю оно капофикину. Это глипопики. Кемкипером вокруг кикина написано. И передаю микрофончик Светогорскому. Под микрофоном его прядаева нету. Не знаю, будет он сегодня не будет висать и фенить. Всем пока-пока! Летаю вокруг кинолюбивну. А это песня питана для всех и для Данто. Принимайте!

Вот такая моя капофикея. Мы не говорим вам да на пока-пока, а мы говорим до новых встреч эфир у Енимоватия 12:00 по московскому времени. Всем до новых встреч! С вами была Невалифоневко и Невель Дарстон.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: мальчишки и девчонки.
1: Чего мы хотим?
2: Танечка, Танечка.
3: Здравствуйте.
4: Так, ну что ж, всем огромный привет. И опять микрофон где-то за головой, извиняюсь. Всем огромный-огромный привет. У нас уже наступило настоящее лето. У нас уже сколько сейчас дней? 5, наверное, будет до 30, а какие-то дни даже до 31 градуса будет. Жара. Может еще быть немножко шум от моего вентилятора, но я надеюсь, он не сильно нам будет мешать. Так, ну что ж, сегодня формат нашего эфира, как обычно, по понедельникам, новинки прошедшей недели. Эфира сегодня веду, ну, как всегда, с Megamix Music Radio. Так, сегодня нас будут слушать, вместе с нами будет слушать радио «Музыкальный рай», радио «Вибарс», «Параллельный мир», радио «Лидер», радио «Эйфория», «Чистый кайф» и радио «Ночь любви». Вот так сегодня много. Так, и еще раз напоминаю, что во время моего эфира сегодня заказы я принимать не буду. В любой другой день, любым ведущим, вот, ну, как бы вот не сегодня, не в эфир. Я уже объясняла, да, что будем считать, что сегодняшний эфир – это тематика. Да, всем огромный-огромный привет, с кем я не поздоровалась лично. Ну, вот всем, ребят, так не будем задерживаться, новинок много, и на лирические отступления у нас времени не будет. А первая новинка у нас будет от Алекса Атома и от Финика и НЛО. Вот так вот их много. И песня называется «Горы».

Так, двигаемся далее по новинкам. Следующий у нас будет дуэт Андро и группа А-Студио. Песня называется «Обними меня».

Так, двигаемся далее по новинкам прошедшей недели. И следующий дуэт у нас будет Артём Дубцов и Асамуэль. Песня называется «Мосты».

Так, следующий в списке новинок у нас будет Ария. Если правильно я прочитала этот ник, песня называется «Тайный».

Так, ну а я приветствую всех, кто уже с нами в чатах радио, и приветствую тех, кто к нам только присоединился. Всем огромный-огромный привет. Мы сегодня с вами слушаем новинки прошедшей недели, и следующая новинка у нас будет от Данте, и называется она «Только».

0: Танюши новинки прошлой недели.
1: Так, и следующая новинка у нас с вами будет от исполнительницы Даши. Это бывшая солистка группы «Раса». Вот то, что эти пчелы, вот про пчелы, которые они поют. Вот они, там мальчик и девочка были в этой группе. Вот мальчик остался под этим брендом, под «Раса», а вот Даша поет отдельно. И сегодня у нее будет новинка, называется «Мадам».

Так, двигаемся с вами далее. Приветствую Алексея Владимировича. Вот он жалуется, что ему не ставили песни. Кто тебе песни не ставил? Кто посмел тебе песни не поставить? Безобразие. Будем разбираться. Пиши давай на него кляузу. Будем на него это ругаться. Мы его в угол поставим. Да, мы ему поставим на вид, чтобы у него прояснилось. Так, ну а мы с вами двигаемся далее по нашим новинкам. Следующая новинка у нас будет «Адид Блонди». И называется она «Казино».

Так, двигаемся далее. Далее у нас будет новинка от DevMe и песня. А, нет, это их двое тут. Это исполнитель. Я думала, этот называется DevMe и пчела. Вот. А песня называется «Глазами пепельного цвета».

Так, двигаемся с вами далее. Вот далее у меня будет очень неоднозначная песня в исполнении Ольги Бузовой. Песня называется «Без дат». «Без дат». То есть я вам сразу говорю, что в этой песне мата нет. Но если некоторые, знаете, как вот есть такая группа «Поручик Ржевский», вот они вроде как бы и нормальные слова говорят, а получается как-то вроде как бы и как бы не очень, да? Вот здесь примерно такой же эффект получился. Так что, чтобы вы там меня там не ругали там по-всякому, да, песни, в этой песне мата нет. И песня называется «Без дат». Слушаем. Прикольная песня. В стиле Оли Бузовой.

Вот такой вот шедевр. Так, ну и следующая новинка у нас будет, это с их мини-альбома. Это Gayazov's Brothers. Это вот одна из трех песен. Причем там, по-моему, там есть вот песня «Замуж», мы сейчас с вами прослушаем. Еще у них там есть песня «Свадьба». И, по-моему, «Девичник», если я не путаю. Ну, в общем, что-то вот кто-то там у них что-то думает про свадьбу. Ну, вот эта песня, которую мы сейчас с вами послушаем, называется «Замуж».

Так, и мы с вами будем слушать сейчас следующую новинку. Так. Ой, следующая тоже очень неоднозначная песня от очень неоднозначной певицы. Я уже, по-моему, говорила, что сейчас у Глюкозы очень странные песни. А тут она еще поет с кем-то в дуэте. Глюкоза и Сир Сойлок, по-моему, так это звучит. И песня называется «Кричу».

Так, я думаю, нет смысла дальше слушать вот это вот непонятное, вот, потому что я так, мне не показалось, да, там ненормативная лексика присутствует. Не ожидала, что Глюкоза будет в своих песнях будет использовать такую лексику. Ну, я думаю, что если мы ее не послушаем, мы ничего не потеряем. Так, следующая новинка у нас будет от К-Краш, и называется она «О тебе».

Так, для тех, кто хочет дослушать глюкозу, кидайте ваши заявки, я вам в ВК ее брошу, и будете ее слушать аж до посинения. Не хватает им глюкозы. Вот там ее и слушайте. А мы здесь матершинников слушать не хотим. Вот так. А вы там у себя в ВК слушайте. Могу не только в ВК, могу вам в мах кинуть. Куда-нибудь сейчас кину, короче. Я найду, куда кинуть. Так, ладно. Двигаемся далее. Далее у нас будет Коля Балаган. Вот такой вот есть исполнитель. И называется песня «Майские денечки».

Так, ну я так думаю, без лирических отступлений у нас не получится. Вот у нас Алексей Владимирович пишет, что нарвал сирени в кабинет и в итоге все-таки вечером выбросил, потому что запах уже больно едкий, да, для него показался. Это ладно, у меня у мамы раньше был комнатный жасмин. Причем, как мы потом выяснили, была именно женская ветка. Там как-то есть женская ветка и мужская. На женской ветке цветочков много, а на мужской листиков. И вот у нас была ветка, где именно много было цветочков. Запах был такой, я вам не могу даже передать, такое ощущение, как будто вот парфюм специально вот разбрызгали. Очень сильный запах. У меня у мамы даже болела голова. Нам приходилось... Причем цветок выбрасывать даже мыслях не было. Мы просто проветривали просто чаще помещение, чтобы запах выветривался. Вот комнатный жасмин очень едкий тоже. Вот очень сильный запах. Я, по-моему, не знаю таких комнатных цветов, чтобы сильно пахли. Ну вот жасмин, да, жасмин очень едкий. Так, ну что ж, двигаемся с вами далее. Что у нас тут после майских денечков? Угу. Леонид Руденко. «Прекрасно и далеко». Не знаю, кавер ли это или что-то новое, сейчас узнаем.

Так, ну а я приветствую всех, кто к нам только присоединился. Всем огромный-огромный привет. И я еще раз напомню, что я веду свой эфир с Megamix Music Radio, и слушает нас еще 7 станций. Я уже перечислять не буду, потому что нас много. Леша, ну я бы не была бы так жестоко к животным, а то нехорошо это как-то, да. Тут Настя Алексей Владимирович тут кошку воспитывает, сосиску воровала, а там, где целый цветок. Цветок проще выбросить, да, чем кошку? Так, двигаемся далее. Далее, друзья мои, не отвлекаемся. Следом у нас будет Лора Ли с песней «Не поймаешь». Это, наверное, кошка.

Чё-то я там, Марчонок, никакой пропаганды не услыхала. Чего все выдумываете, сидите? Так, следующая новинка у нас будет от Мии Бойко, и называется она «Экспонат».

0: Новейшие новинки прошлой недели.
1: Так, двигаемся далее. Следующая новинка у нас будет от группы «Серебро», и называется она «Мало огня».

Да, тексты, конечно, у наших певцов оставляют желать лучшего, но шубу хотите. Говорю, на что денег хватило, то и спели. Так, ну а мы двигаемся далее. Далее у нас будет дуэт Тони и Роман Беззеллер. Песня называется «Полюби себя».

Опять микрофончик-то включить надо. Угу. Следующая новинка у нас будет от группы «Весна 305», и называется она «Землетрясение».

Так, следующая новинка у нас будет от тоже дуэт Vivo и Zivert. Это будет песня «Credo», написана итальянская версия. Ну, давайте послушаем.

Да, неплохая такая версия получилась. Ну, Зиверт вообще такой тембр голоса, и мне кажется, у нее все получится. Любой стиль, любая версия. Так, двигаемся с вами далее. Далее у нас будет «Звонкий» с новой песней «Нежность».

Так, далее у нас будет новинка от Ани Лорак. Новинка называется «Аура».

Так, двигаемся далее. Следующая у нас новинка будет также дуэт Вера Толченникова и Алексей Прокопов. И песня называется «Тот».

Так, следующая новинка у нас будет в исполнении певец такой есть Кравц. И песня называется «Дикий сексуальный зверь».

Алексей Владимирович, краткий перевод песни. Король в обществе, шлюха в постели, Петрович в ремонте. Я дикий. Так, ладно. Слушаем с вами дальше новинка. Новинка дальше будет. Есть такая исполнительница «Внимание, брусника». И песня называется «До одури».

Так, двигаемся далее. Далее у нас будет Влад Соколовский с песней «Свет среди теней».

Так, ну а я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Всем огромный-огромный привет. Сегодня мы слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет от исполнительницы Жасмин. И называется она «Какое счастье».

Так, а дальше у нас будет новинка от Полины Гагариной, песня «Никогда», очень необычная песня в ее исполнении, я такого еще не слышала. Это живой кавер из шоу «Соль», легенда. Так что давайте послушаем.

Так, ну а мы слушаем следующую новинку. Так, это имя исполнителя «Разреши мне влюбиться», а песня называется «Drive».

Так, следующая новинка у нас будет исполнитель «Последние романтики». И называется песня «За все тебя благодарю».

Так, ну следующая новинка у нас будет от Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Называется она «Обнимай».

Так, ну что ж, друзья мои, следом будет последняя новинка на сегодня. Время как бы уже приближается, мой эфир к своему завершению. И последняя новинка будет от Татьяны Булановой и Леонида Кипа. И называется она «Накрыла волной».

Так, ну что ж, драгоценные наши радиослушатели, на этом у меня все. На этом мой эфир сегодня закончен. Хочу сказать всем огромное-огромное спасибо, что были сегодня со мной. Да, послушали новинки. Опять же, повторюсь, как я всегда говорю, буду рада, если...

0: И снова всем привет-привет.
1: Всем привет-привет, с вами снова мы, диджей Юляшка, диджей Малая. Точнее, наоборот,
0: мы с вами, как уже, и неважно. Мы пришли с Юляшкой по эфиру эти 2 часа будем, как всегда, принимать ваши заказики и выполнять, прежде чем... У нас Юляшка поставит рекламку. Я с вами с каждым поздороваюсь. Так, это у нас «Живу в его сердце», Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Светик Светикова, Рукодельница, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Ирина, Я-145, диджей Данчик Котик, поменялся ник у него, юзер 1318 и юзер 749. Я всех приветствую.
1: Так, ну, а я хочу обратиться ко всем, как меня слышно сейчас? Напишите, пожалуйста, в чате, в общем, как меня слышно.
2: Смотри, сколько нас их тут хватит. 5, 7, 10 штук. А столько нас тут хватит.
1: Так. Ладно, вы пока пишите, как меня слышно, а я пока что включу чат партнера.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат порту на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Читаешь об авто, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Как всегда, спасибо нашим чат-партнерам за их рекламку. У меня для вас две новиночки, но поставлю их чуть попозже. Дорогая, тебе слово.
3: Что-то я не поняла, что это какая-то музыка сейчас играла. Что-то я думаю, что это у меня что-то включилось, какая-то музыка. Что-то я смотрю, какая-то музыка сейчас играла, что-то у меня что-то было. Странно. Ты там музыку никакой не... Нет, ты не включала? Что-то какие-то розы. На-на-на-на, розы, на-на-на. Потом отключилась. Странно, что, заглючила, что ли? Геляшка! Ты включал или кто? Чё, тишина.
2: Я не ушла, я разговаривала по телефону, мне позвонили.
3: А, ну вот так и скажу, что тебе звонили.
2: Да. Мне ставить две новиночки или что?
3: Да, можешь ставить тогда новиночки, да. А я пока поищу. Да, и делайте все заказы.
2: Так. Так, у меня будет две новиночки, которые вышли 15 мая 2026 года. А это у нас будет «Аромат дорогой» и... Так. «Давай с тобой курить по-цыгански». Слушаем.

И вот у нас прозвучали две новые композиции. Это у нас аромат дорогой и давай кури по-цыгански. Дорогая, тебе слово. Дань, не обращай внимания, все хорошо. Ты нормально ответил? Раз нормально слышал, значит нормально. Катюша, у тебя тишина. Время идет. И пропало.

0: Катюша, время идет, ты чего молчишь?
1: Фигани,
0: Алло,
1: ёбаный вор.
0: Ку-ку.
1: Ку-ку нахуй.
0: Извиняюсь за мат. Катюша, ты там где провалилась? Катя.
1: Катя, ёпта.
0: Катюша. Ау. Раз Катюша молчит, там мы с вами послушаем Сюзанну Светличную. Ты скажи, тоже, кстати, новая.

0: Это у нас прозвучала композиция от меня. Сюзанна, отлично, это скажи. Катюша отходила, поэтому она и молчала. У нее были неотложные дела. Дорогая, тебе слово, а то время идет.
1: Я тебе уже ответила. Это же не конец света. Какое время-то? Если ты слушаешь, да, что
0: да,
1: у меня
0: да,
1: нету,
0: Даниил, после Катюши, Дань, я обязательно поставлю твой заказик.
1: Вот и надо было поставить тогда его заказ. Почему ты тогда не поставила?
0: Даня написала вот только
1: заказ,
0: что.
1: Поставь заказ, а я пока поищу. Ну вот тогда ищи, поставь.
0: Хорошо. Хорошо, сейчас я найду заказик и поставлю. Сейчас я найду. Так, вот я нашла заказик. Так, заказик у нас будет от диджея Данчо Котик, Аркадий Кобяков. А ты такая, как лед. Слушаем. Даня, принимай.

0: И это у нас прозвучал заказик от диджея Данчо Котик, Аркадий Кобяко. А ты такая, как лёд. Дорогая, тебе слово.
1: Да, и тебя поняла. Данчо сказал, что вроде нормально слышно. Нет, так-то нормально, но тебя все равно слышно тихо. Как-то приглушенно, как-то тебя слышно.
0: Совсем тихо или вообще тихо?
1: Нет, тебя слышно, но как-то приглушенно. Может быть, тебе как-то, я не знаю, как-то прибавить звук, может. Да не, мне кажется, тебе даже не поможет.
0: Подожди, сейчас я кое-что попробую, и ты скажешь, нормально будет слышно или нет.
1: Давай.
0: Сейчас, погоди. Пока ставь песню, я сейчас сделаю пока.
1: Угу. Так, давайте тогда послушаем пока от меня. Это будет у нас первая Ханна с композицией «Русская красавица». Так, и вторая композиция «Шаман лёд».

0: прозвучали у нас две композиции. Первая была у нас Ханна, русская красавица, и вторая композиция Шаман Мёд. Дорогая.
1: Ну а как меня слышно сейчас?
0: Сейчас погромче, но как-то у тебя слышен такой шум, как будто на улице.
1: Я не на улице, я дома сижу в наушниках, работает телевизор.
0: Я слышу. А такое ощущение, что шум как будто на улице. Так тебя громко слышно. Громче стало слышно.
1: Хорошо и четко слышно, да?
0: Конечно.
1: Ой, замечательно, то я его... Что?
0: Ты до этого без наушников?
1: Нет, я была в наушниках. Просто меня Даня научил, как делать микрофон громче. И вот благодаря ему он мне помог, и я наладила микрофон.
0: Это где, на ноутбуке?
1: Да.
0: Потому что тебе еще надо научиться, Даня... чтобы шума не было слышно.
1: Ну, я думаю, что Даня мне поможет, и шума не будет.
0: Так.
1: Ага, хорошо. Так, у меня будет от себя две композиции. Аркадий Кобяков, «А ты сиди» и Родион Газманов «Маяк». Слушаем.

Я тебе у Макси объяснила, почему я не выключаю, ну точнее не ставлю телефон на вибру. Зайди, пожалуйста, Макса, все узнаешь.

0: И это у нас прозвучала композиция от меня, Родион Газманов, «Маяк». Так, а также у меня первый заказик, точнее музыкальная заявочка, но я поставлю ее после Катюши, поэтому, дорогая, тебе слово.
1: Чё-то мне никто заказы не хочет делать. Приходится самой ставить. Юля уже второй заказик, а у меня что-то вообще ничего нету. Наверное, никто не хочет ставить. Ну, не ставьте.
0: Дань, а покидай Кате это заказики,
1: надо,
0: чтобы у нее заказы тоже были.
1: Так,
0: а то как-то, правда, у меня второй заказик, а у Кати никак. Тоже как-то не очень.
1: Давайте послушаем, у нас будет Эмин, «Жить, чтобы жить», и вторую давайте послушаем, Кристина Кос, «Ты мое счастье».

0: Позвучали у нас, точнее, позвучали у меня две композиции. Эмин «Жить, чтобы жить». И вторая композиция Кристины Кост «Ты мое счастье». Дорогая, тебе слово.
1: Так, ну у меня будет заказик от диджея Данчо Котик. 140 ударов в минуту, я скучаю по тебе. Кидайте побольше ваших музыкальных заявочек.
2: Эй, вкусненько.
1: Данечка, принимай заказ.
2: Вкусненько.

0: І це у нас прозвучав заказик від діджея Данчо Котик. 140 ударів в минуту, я скучаю по тебе.
1: Ой, ну почему ты меня...
0: Дорогая, тебе слово.
2: Надо было вторую какую-нибудь композицию какую-нибудь тоже поставить. А то я две поставила, это тоже. Ну ладно, тогда я поставлю тогда три. Потому что больше меня ставила. Так, послушаем, будет у нас Токен. Зомб, оставайся хорошим. Так, следующий давайте. Адриана Кэс за стеной. И третий. Так, это у нас будет сейчас. Вот это, наверное. Тутси, диджей. Сашей Бён, русская земля. Слушаем.

0: Ну, вообще-то я не издеваюсь, муж приехал, я хотела пить давать.
1: Можно было написать мне в личке, а не отвечать в микрофон. Я тоже тебе буду так вот давать и микрофон тоже говорить. Я тебе говорю,
0: потому что мне писать сложно.
1: Да, бывает. Ай, так, это у нас был Token Zone, оставайся хорошим, тут сидишь, Саша Грон, русская земля, и Адриан Кэс за стеной. Давай ставь свои композиции.
0: Так, ну от меня будет две композиции. Олег Газманов, «А я девушек люблю», и Сергей Абашин, «Серега, Сережа, Сережка». Слушай.

Так, давайте от меня тогда послушаем две композиции. Это будет у нас Лёша Свик «Ненормальная». Так, и Сюзанна Светличная «Он даже не знает».

0: Так, у меня как раз-таки два заказика.
1: Я хотела сказать, а ты уже говорила. Получали мне два, вообще две композиции. Так, это было у нас Леша Сливки нормально и Сюзанна Шипичная, он даже не знает.
0: Это телевизоре. Так, у меня получается целых три заказика. Так, один я уже нашла, скачала. Сейчас еще один добавлю и поставлю. Если Катюша не против, поставлю сразу три. Сейчас, секундочку. Я ее только скачала и добавила на радио.
1: Я по заказу. Я не про музыку, а по заказу.
0: Дай. Я поняла. Так, сейчас. Я сейчас случайно убрала. Сейчас я поставлю. Так, секундочку. Господи. Опять я сбилась со счету. Так вы по ошибке бы его опять бы не убрать бы. Так, сейчас пока поставлю первый заказ, а потом еще два, потому что, чтобы не пустело. Так, сейчас я найду. У меня гудит, потому что муж косу на улице делает. И вот так услышно. Так. Так. Еще один заказ нашла. Сейчас найду еще один и поставлю. Так. Ну да. Нежное солнышко, я твой заказик три, точнее второй заказик поставлю чуть попозже, его нужно скачать. Так, у меня будет заказик первый от диджея Данчо Котик. Так, это у нас будет Влад Порфиро Дальнобой. Так, от нежного солнышка у меня будет Цыганка Нагадала и Алена Ро звонок в ночи для любимого мужа. Дань, для тебя. Так, принимайте ваши музыкальные заявочки.

Так, давайте от меня тоже три композиции послушаем. Так, это у нас будет Анна Рич. Так. Спасибо за любовь. Так, вторую давайте послушаем. Ирина Круг, «Сердцу не дай остыть». Так, и третий. Шаман, «Сердце плачет и болит». Давайте послушаем.

0: 究。
1: Давай, ставь.
2: Потому что торопится. Так, у меня будет две композиции. Это Егор смотрит по карусели мультфильм Чучерикина.
1: Ну что, нельзя потише сделать?
2: Ну пусть ребенок смотрит. Так. Поставлю две композиции от себя. Шаман мед и И шаман душа нараспашку. В смысле, как у Сергея.
1: Как у Сергея 72. Как у Сергея 72, у него тоже там на фоне всегда играет телевизор.
2: Ну, похоже с шефом. Так, слушаем.

0: Так, а вот у нас прозвучали две композиции от меня. Шаман Мед и Шаман Душа на распашку. Катюш, я тебя не игнорирую, я ходила на кухню кормить сына. Я не была около компьютера, и я не слышала, что ставила эту песню «Шаман Мед». Я не слышала, потому что у меня около компьютера не было, я не сижу около компьютера. Так, ну что, сейчас поставим с вами еще какую-нибудь композицию, точнее, Катюша поставит, а я потом поставлю заключительную. Меня не было, я отходила, а ты сразу, что я игнорирую.
1: Ну ты же слышала эту композицию, все равно ее поставила.
0: Я не слышала, меня не было около... Я не слышала, меня не было около компьютера. Катюша.
1: Я думаю, ты слышала, поэтому я тебе стал писать.
0: Нет. А ты думаешь, я тебя игнорирую? Я сына кормить ходила. А ты сразу такие доводы делаешь, ё-моё.
1: Потому что мне сегодня за целый день никто, даже заказы никто не делал. Ну и не делайте дальше тогда.
0: Ну, я ж не виновата, что тебе заказы не пишут. Я же не прошу, чтобы мне писали. Мне пишут, я ставлю.
1: Значит, тебя больше любят.
0: Я тебя
1: А на
0: люблю.
1: меня всем
0: Я.
1: наплевать.
0: Я тебя люблю. Мне не наплевать.
1: Все, наверное, кто, наверное, скажет, о, скажет, наконец-то она ушла. Так, поставлю тогда от себя. Давайте вот это, наверное, сначала. Так, а, 50-й
0: И
1: минуты. Ну
0: заключительную
1: ладно.
0: ставь.
1: Тогда поставлю Игорь Балан будет, боюсь тебя. И потом, тогда после этой композиции будем уже прощаться.

0: Это у нас был Игорь Балан. Боюсь тебя. Давай прощаться.
1: Всем пока-пока. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения. Увидимся с вами завтра в это же время, в 20 часов. Всем пока-пока.
0: Так, мы поведем эти 2 часа, как всегда. Будем принимать ваши заказики. Я надеюсь, вы будете мне заказы кидать, как не сегодня. Потому что сегодня вообще мне никто не писал. Надеюсь, мне будут заказы.
1: Да, то как-то не очень хорошо вышло, что мне заказы кидают, а тебе нет. Это тоже нехорошо. Ждем завтра от вас ваши музыкальные заявочки. Всем пока-пока. Извини, что перевела.
0: Так. Поведем эти 2 часа, будем принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Дорогие друзья, радиослушатели, в эфире я, диджей Данчо, и это время я проведу вместе с вами. Присылайте свои музыкальные заявочки в личные сообщения, а я их постараюсь обязательно выполнить. И первый трек будет в исполнении группы «Русский стиль». Трек называется «А вишня красная». Слушаем.

Следующий музыкальный заказ прозвучит для Снежки. Она еще заказала этот трек вчера у меня, ну, видимо, заранее. Но я принимаю твой заказ. Я вчера его себе сохранил, поэтому утром его не ставил, так как тебя не было. Поэтому ставлю сейчас «Королева Снежная». Принимай.

Это был трек «Королева Снежная» специально для Снежки. А принимай еще один заказик. Выполняю твой еще один заказ, который ты попросила у меня вчера еще тоже. Тоже в своем исполнении. Лирика. Так что, слушаем.

следующий трек прозвучит уже от меня для Снежки также. Насколько я понял, это твой любимый трек, поэтому принимай. Ландыши, Влад Парфиров, слушаем.

А я напоминаю то, что меня слышат две радиостанции. Это радио «Ночь любви» и радио «Лидер». Так что на «Ночь любви» всем тоже приветик. И следующий трек я поставлю для всех. А прежде чем я его поставлю, я хочу напомнить то, что присылайте свои музыкальные заявочки. Очень жду. Вот. Следующий трек я поставлю для всех. Группа «Пули дни», «Слово пацана». И пошел я добавлять в плейлист очередной сюрпризик. Так что ждите.

Так, пока у меня не хочет добавляться файл, который я хочу включить, но я его обязательно сейчас добавлю, он добавится. Поэтому, Снежка, принимай тебе еще один трек в исполнении группы «Дилижанс».

А теперь, Снежка, принимай сюрприз. Трек от Влада Парфирова, который ты вряд ли слышала, но для тебя я его включаю. Называется «Сорвали мою розу». Вот, потому что... Почему я говорю «вряд ли»? Потому что официально этот трек у него не вышел и, скорее всего, не выйдет. Поэтому включаю тебе этот трек. Принимай.

Вот такой трогательный трек был от Влада Парфирова. Для тебя, Снежка, сюрприз это был. Вот. Теперь следующий трек я включу в исполнении Светланы Ивановой. «Какая же я бабка?» Слушаем. Ну, я жду ваших заявочек. Так что пишите мне.

Следующий музыкальный трек прозвучит для Снежки. Песня «Сказочная палата», «Красная шапка» и «Серый волк». Так что принимаем и слушаем.

Следующий трек прозвучит от Снежки для всех. И как будто бы ты мысли прям прочитала, потому что у меня этот трек, который ты заказала, стоял следом. Поэтому принимай. Про то, как Алина и Ася перепутали двери.

Следующий музыкальный хит прозвучит в исполнении Алекс Атаман и Финик Фини «Снежинки». Так что принимайте.

Принимай, Снежка, тебе еще один музыкальный подарочек от меня. Трек называется «Не спится» в исполнении исполнительницы... исполнителя Увар.

А следующий трек прозвучит от Снежки, группа 888, «Огнем и холодом». То есть три восьмерки. Поэтому принимай.

Следующий трек прозвучит от меня для всех радиослушателей. Влад Парфиров, «Одинокий волк». Так что принимайте.

Следующий музыкальный заказ прозвучит для Снежки. Она попросила поставить что-нибудь в исполнении Галкина. Я выполняю твою просьбу. Ставлю дуэт их с Пугачевой на песню «Быть или не быть». Так что, слушай.

Вот такой вот замечательный ностальгический трек был. Вот. От Максима Галкина и Пугачевой. Следующий трек прозвучит для Снежки. Песня называется «Снежная королева» в исполнении группы «Восток».

принимай, Снежка, еще один трек. Тоже тебе прилетает. Аркадий Кобяков. Молодая мама. Так что, слушаем.

Принимай, Снежка, тебе следующий трек, который ты попросила у меня. Ставлю для тебя. Evanescence. Так что слушаем. Надеюсь, я тот трек нашел. Потому что там их много было.

Следующий трек прозвучит от Снежки по ее заказу. Аркадий Кобяков, «Такая как лед».

Да, все правильно спел Кобяков. То, что любовь не продается, это так. Поэтому я вам что хочу сказать. Те, кто любит, любите своих любимых до конца. И сильной любовью. А я включу следующий трек. Он будет от «Нежного солнышка» для Снежки. Анжелика Варум. «Сумасшедшая».

Следующий музыкальный заказ прозвучит для Снежки. Она попросила поставить трек «Карт Бланш Плюши». Ну, принимай. И также скажу то, что я все заказы вижу, и я помню то, что я тебе еще там несколько треков должен поставить, поэтому обязательно для тебя тоже все прозвучит. Ну и для нежного солнышка тоже много чего прозвучит, поэтому слушайте эфир «Радио Лидер» и «Радио Ночь Любви».

теперь нежное солнышко принимает веточку от Снежки. Я так понимаю, она тебе за тот трек оставила этот трек. Попросила меня поставить «Девочка война». Ну, послушаем.

Следующий музыкальный хит прозвучит для Снежки. Она просила поставить какую-нибудь песню Анастасии Сотниковой. Выполняю твой заказ. Цветочек Анастасия Сотникова. Слушаем.

А сюрпризы от меня еще не закончились, поэтому нежное солнышко, снежка, принимайте. Трек получился про вас. Ну, решил я сделать такой трек. Поэтому ловите.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от меня для Снежки. Песня «Была молодая» в исполнении Саши Рычковой. Так что слушаем.

Следующий музыкальный трек прозвучит для Снежки и нежного солнышка. Принимайте, девочки. Танцуй, танцуй.

Так, следующий трек прозвучит опять же для тебя, Снежка, и для тебя, нежное солнышко. Инна Шам, подруги. Ловите.

Следующий музыкальный подарочек прозвучит от нежного солнышка для меня. Рома Жуков. Диско «Ночь».

Следующий заказик прозвучит для Снежки. Я не ожидал увидеть именно вот эту группу от тебя. Но все же принимай. Видимо, охота немного рока тебе. Окей, поставлю. Listen to me heart. Рок-сет. Послушаем.

Следующий трек я поставлю. Динар Рахматуллин, «Мама». Для всех радиослушателей и для всех девушек. Так что слушаем.

Следующий замечательный трек прозвучит от меня для Снежки. Принимай. Песня называется «Душа Растамана» в исполнении X-Life.

Следующая, последняя музыкальная композиция от меня прозвучит в исполнении в моем кавер на песню «Я ухожу». И также напомню то, что завтра я буду в то же время один, то есть в 22:00 я буду один, если мне интернет не вырубит. А в 12 мы с нежным солнышком в прямом эфире, как всегда, на радио «Лидер» и радио «Ночь любви». Так что слушайте данные радиостанции и кайфуйте. А с вами был я, диджей Данчо, ваш котик и повелитель. А мы слушаем следующую песню. Я ухожу.

Всем еще раз огромное спасибо. Доброй ночи всем радиослушателям. И особенно я хочу поблагодарить всех постоянных радиослушателей, которые у меня заказывали музыкальные заказы и слушали мой эфир. Так что всем доброй ночи, хороших снов и, как говорится, до завтра.

танцы. Первая любовь, первый поцелуй, первые слова о том, что я буду рядом. Первая любовь, слезы на ветру, просто будь со мной.

Сейчас в нашем эфире ночная дискотека от нашего партнера Радио Маруся ФМ. С вами радиоведущий Чиж.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

Бузя FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM. Хоровод хито.

0: представляет проверенный хит.
1: Мод, намек на нас.

На этом наш эфир завершен. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Серьезно? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.